0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Húzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Москва.
1: Йодин FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, Москва. Йодин FM.
1: Классное радио. В дорогу.